0: Antenne Ostalgie.
1: Weil's zu uns gehört.
0: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три,